0: LRT radijas. 4:00 su žiniomis Edvinas Kučinskas. Britų žiniasklaida skelbia, kad Rusija steigia slaptas bazes, iš kurių dronai galėtų pasiekti NATO teritoriją. Kaip rašo leidinys The Telegraph, Maskva prie savo sienų su Baltarusija ir Ukraina jau pastatė mažiausiai 10 tokių bazių. Jos esą aprūpintos moderniais dronais kamikadzėmis. Leidinys remiasi palydovinių nuotraukų ir nutekintų dokumentų analizę. 7 bazes Rusijos kariuomenė esą jau panaudojo atakoms prieš Ukrainą. Analitikai perspėja, kad sparčiai tobulėjanti technologija karo atveju gali būti nukreipta į Europą. Leidinys priduria, jog nėra įrodymų, kad Rusija ruoštųsi tokioms atakoms, tačiau žvalgybos ruošiasi galimoms provokacijoms prieš Lenkiją. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas grasina apšaudyti Omaną, jeigu šis trukdys deryboms dėl Hormuzo sąsiaurio. Taip jis kalbėjo interviu Fox News žurnalistui. Trumpas taip pat paragino Iraną pasiduoti. Tuo metu Iranas tvirtina tęsiantis derybą su Omanu, savaitgalį Teheranas ragino Ameriką pripažinti pralaimėjimą, grasina padidinti įtampą artimuosiuose rytuose. Kaune veikiantis Juozo Vitkaus inžinerijos batalionas pertvarkytas į pulką. Jo vadu tapęs pulkininkas leitenantas Selvinas Serva teigia, kad batalionas reorganizuotas į didesnį karinį vienetą, didėjant Lietuvos kariuomenės pajėgumams bei siekiant užtikrinti išaugusį inžinerinės paramos poreikį.
1: Nuosekliai ir ilgą laiką jau batalionas augo, tiek personalo, tiek karinės technikos įrangos ekipuotės skaičiais augo tiek, kad šiandieną, kaip matome, turime virsmą iš bataliono į pulko dydžio vienetą. Aišku, dar žmonėmis ir technika yra kur stieptis augti. Mano kaip vado pirmiausia užduotis tai bus pasižiūrėti struktūras dar kartą, kad jos atlieptų augančią pirmąją diviziją, kurią ir turime įgalinti manevre, suteikdami mobilumą ir kontramobilumą.
0: Juozo Vitkaus inžinerijos pulko vadas Selvinas Serva. Dalies savivaldybių tėvai savo vaikams būrelių ieškoti jau gali per centralizuotą priėmimo sistemą. Ji nuo šeštadienio pasiekiama jungiantis iš svetainės Mokausi LT. Per šią sistemą vyksta priėmimas į neformaliojo vaikų švietimo lėšomis finansuojamus būrelius. Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova sako, kad iki šio ryto tokiu būdu gauta apie 500 prašymų. Pasak jos, bendra sistema padės tėvams sutaupyti laiko, o valstybei lėšų.
2: Tai ne tik tais nauda patiems tėveliams, bet ir valstybė. Taip pat patobulinam algoritmus dėl nepanaudotų lėšų krepšelio, nes kai anksčiau buvo necentralizuota, daugelis savivaldybių grąžindavo biudžetą į metų pabaigoje. O šiuo metu yra algoritmas padarytas taip, kad jeigu, vat, kaip ir minėjau, atsisako krepšelį vaikas, iš karto jis yra panaudojamas kitam vaikui.
0: Mokausi Lietuvoje produkto vadovė Aurelija Orlova. Tikimasi, kad nuo kitų metų ši centralizuota sistema jų apims visas 60 savivaldybių. Kaune prasideda 7 kartą rengiamas festivalis Kultūra į kiemus. 8 vakarus skirtinguose Kauno kiemuose vyks koncertai, filmų peržiūros, kūrybinės dirbtuvės. Renginio vadovė Aistė Paukštė teigia, kad bendruomenės aktyviai įsitraukia į organizavimą.
3: Kaimynai kviečiasi kultūrą atkeliauti į jų kiemą. Ir mes ją atvežam. Šiemet, man atrodo, apie 30 buvo užsiregistravusių. Mes apkeliausim 12 kiemų. Kviečiam bendruomenės, kai jie registruojasi, kad irgi pagalvotų, kaip jie gali save pristatyti. Tai bus kiemų, kur mes atkeliavę ne tik pamatysim tai, kas yra programoje, bet ir pamatysim iniciatyvų iš pačių kiemo gyventojų.
0: Festivalio Kultūra į kiemus organizatoriai Aistė Paukštė. Renginių ciklo atidarymas šį vakar vyks Aleksote. Šią valandą Vilniuje, Kaune 20, Klaipėdoje, Šiauliuose 19, Panevėžyje 21, Utenoje 18 laipsnių. Naktį vietomis trumpi lietūs galima perkūnija, kai kur formuosis rūkas, vėjas silpnas, temperatūra laikysis tarp 9-14, pajūryje bus iki 16 laipsnių. Rytoj dieną daug kur lis, rytiniuose rajonuose vietomis smarkiai, vakaruose bus trumpi lietūs. Kai kur griaudės perkūnija, pūs vidutinio stiprumo vėjas. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių. 4:05.
4: Laida rusų kalba. У микрофона в студии Моника Юшкевичутя. Я приветствую всех слушателей радио ЛРТ. Сегодня в передаче. В Литве предлагают вернуться к идее открытого реестра лиц, совершивших сексуальные преступления. Почему купаться возле Палангского моста опасно, объясняет спасатель Йонас Пирожникас. И профилактические обследования, самолечение и здоровье детей перед учебным годом. Разговор с семейным врачом. Премьер-министр Миндаугас Синкевичус поддерживает идею создания открытого реестра лиц, совершивших преступления сексуального характера. Такое предложение выдвигалось еще в 2024 году. Сейм одобрил его после представления, однако в марте прошлого года правительство дало отрицательное заключение. Министр юстиции Ритата Машуниня заявила, что в случае возвращения к этой идее данные осужденных не должны оставаться в реестре пожизненно. По ее словам, публичность такой информации могла бы снизить риск повторных преступлений.
5: Сегодня мы разговаривали о насилии и преступлении по отношению к детям несовершеннолетним. Первый аспект – это действительно превенция, это обучение родителей, воспитателей, социальных педагогов в школе, которые проводили бы работу с детьми, но и с родителями, чтобы родители реагировали на рассказы детей, не халатно относились к этим темам. Второе, что мы, конечно, это правовые инструменты. И мы говорили о и возвращались к идее реестра публичного для тех уже, которые или подозреваемые, или совершили преступление, потому что думаем, что все-таки и тенденция есть такая, что не одно преступление, а несколько совершает один человек. И чтобы не повторить рецидива и уменьшать, этот реестр имел бы, наверное, свою важную роль. Но это действительно, это уже последствия. Также мы говорили, что надо больше внимания уделить эффектной компенсации ущерба для пострадавших, потому что теперь услышали, что много административных требований, которые мы могли бы сделать более эффективными, сказала бы так, и правовая помощь пострадавшим. Такую идею слышали от организаций, которые работают с потерпевшими людьми, что мало специализации или отдельной специализации адвоката, как детский адвокат. У нас помощь гарантирована государством, действительно теперь уделяем внимание. И для адвокатов организуем учения, специализацию. За эту специализацию действительно есть и дороже услуга для адвокатов, но, может, эту специализацию надо было бы еще более усилить и так, чтобы была бы категория людей, которым доверяют дети. Мы рассказали бы все эти вещи, которые действительно их, может, и не услышат в школе или дома, и уже когда подозреваемые есть в преступлениях о насилии по отношению к детям или несовершеннолетним, эта правовая помощь была бы более эффектной.
6: QR-код, что он будет делать и почему он нужен?
5: Он действует и теперь, и это было как альтернатива для публичного реестра, но сегодня мы поняли, что действительно для подозреваемых такой QR-код не уделяется, а как раз это категория людей, которые могут совершить преступление по отношению к детям. Потому Министерство внутренних дел тоже думает, что может быть это более эффектное решение, чем публичный регистр. Или мы усилим QR-код и тоже больше информации институциям и юридическим лицам, которые должны проверить человека, нет ли его в этом регистре, или он не подозреваемый в сексуальных преступлениях. И действительно вот этот комплекс всех мер и всех наших идей должен быть в таком общем пакете. Для того премьер-министр сегодня собрал группу рабочую на эту тему, и все институции, которые участвовали, и тоже негосударственный сектор, организации, которые работают с пострадавшими, мы эту тему в сессии осенней, потому что это много связано и с законами, законодательством новым, действительно продискутируем.
4: С министром юстиции Ритой Тамашуни не говорила Эдита Витте. Дискуссия о создании открытого реестра возобновилась после того, как прокуратура сообщила о передаче в суд двух дел в отношении священнослужителей. В одном из них священник обвиняется в преступлениях сексуального характера против 11 несовершеннолетних, в другом священнослужителю предъявлено обвинение в хранении детской порнографии. На фоне этих дел специалисты по защите прав ребенка намерены проверить специальные QR-коды у всех, кто работает с детьми в церковных общинах. Сейчас такой код обязаны иметь все работающие с детьми. Он подтверждает отсутствие судимости за тяжкие преступления и преступления сексуального характера. По словам директора Государственной службы защиты прав ребенка и усыновления Илмы Скуадения, специалисты также предложат провести в двух архиепархиях и 5 епархиях обучение по предотвращению сексуального насилия и допустимому поведению при работе с детьми. После трагедии, произошедшей в минувшие выходные, когда возле Палангского моста утонул 17-летний подросток из Польши, спасатели напоминают, что купаться в Балтийском море в непосредственной близости от моста строго запрещено. По словам руководителя службы спасателей Паланги Йонаса Пирожникаса, об этом отдыхающих предупреждают специальные знаки. В районе моста образуются сильные течения, которые размывают морское дно и создают глубокие ямы. Попав в них, купающиеся рискуют утонуть.
7: Спасатели в 8 часов вечера кончили работу. Мы работаем до 8, а потом наш телефон 15.09 целые сутки включен, и мы реагируем. Мы получили от 112, сказали, что возле моста, под мостом тонут дети. Наши спасатели за 2 минуты быстро среагировали, отправились к мосту, увидели ситуацию, что отец спасал девочку, а мальчик 12 или 13 годный был камень зацепленный за вокруг моста этих столб, где держит мост. Он держался за него, и наш спасатель ему одел жилет спасательный и его на берег выпустил. А он говорит, мой брат там увидел его последний раз, когда уже в воду поднырнул, и больше я его не видел. Ну и все, и начали их искать. Потом приехали пожарная служба, полиция, медики. За 1.5 часа нашли второго 17-летнего мальчика. Они были поляки с Польши.
8: Выстроились в живую такую цепь. Это была инициатива спасателей? Для чего
7: это
8: вообще делается?
7: Это для того, если лежит на дне тело человека, и идет очень близко один к одному, и они ногами могут его задеть и почувствовать. Потому что мутная вода, и не видно ничего. Если бы была вода чистая, так на глубине до 3 метров можно бы было высмотреть.
8: Как вам кажется, из-за чего, первопричины, что стало? Это недосмотр родителей был или какие-то другие причины?
7: Ну, видите, мне трудно сейчас сказать, кто как это, ну, мое мнение как профессионального спасателя. Я думаю, что вообще, когда возле моста мы всегда огораживаем 50 метров влево-вправо, запрещено купаться вообще, нельзя находиться, потому что там очень большие течения, много ям. Ну и одна из проблем, то, что, наверное, мальчик, я так думаю, что он не умел плавать, вообще не смог удержаться. Он бы мог зацепиться за столб, за камни, за лишь бы за что. Хоть немножко подтолкнуться или задержать дыхание, чтобы, ну, если даже его течение под воду утянуло, все равно есть выход.
8: Что это за течение, чтобы себе представить? Это яма и сильное накрывание волной там происходит?
7: Когда ветер из Клайпеды стороны дует, течение идет к мосту, а возле моста камни лежат. И те камни, они отбиваются в камни, и получается такой, как закрутка этой воды. Она крутится и уходит дальше. Она там выбивает много ям.
8: Висят предупреждающие об опасности знаки возле моста, что нельзя купаться?
7: Обязательно, всегда. Не только знаки, но даже мы и натягиваем нитку с красными флажками такими, чтобы люди туда не шли.
8: В данном случае иностранцы как бы на себя взяли этот риск, может быть, либо не поняли чего-то. Как вот видите эту ситуацию, что приехали, я так думаю, не знают этого места, незнакомая местность, незнакомая вода, возможно.
7: Много было отдыхающих польской национальности, там не одна семья, там было, может, 4-5 семей и все такое, и вот мне просто тоже интересно, почему вот днем же были, можно было купаться, когда были спасатели, когда было все, вот выбрали такое время, что после 8 часов вечера.
8: Вот эта ситуация с детьми этим летом часто повторялась?
7: Бывало много случаев, что дети вообще без присмотра у нас находятся на берегу. В воде родители стоят в дюнах с смотрят Facebook, в телефоне копаются.
4: Говорил руководитель службы спасателей Паланги Йонас Пирожникас. В пятницу беспилотник, нарушивший воздушное пространство Латвии, прилетел с территории Беларуси. Об этом сегодня утром в интервью латвийскому телевидению

0: сообщил министр обороны страны Райвис Мелнис. Происхождение беспилотника пока устанавливается. По словам министра, все беспилотники, нарушающие воздушное пространство Латвии, будут сбиваться. Как сообщалось ранее, рано утром в пятницу истребители союзников сбили беспилотник, залетевший в воздушное пространство Латвии. Дрон был уничтожен над лесистой местностью в Балавском крае. В выходные специалисты национальных вооруженных сил Латвии безопасно обезвредили его. По имеющимся данным, беспилотник оказался в воздушном пространстве Латвии из-за применения России средств радиоэлектронной борьбы. Поиски пропавших альпинистов на пике Курумды в Кыргызстане, среди которых гражданин Литвы Сергей Рубцов, временно приостановлены из-за опасных условий. Как сообщают местные СМИ, поисковую операцию осложняют большая высота и риски, связанные с таянием льда на вершине. Накануне руководитель поисковой операции сообщил, что дрон обнаружил предположительно тела пропавших альпинистов. Окончательно установить их личности можно будет только после эвакуации тел. Следующий этап поисковой операции планируется начать в конце августа или в сентябре. 2 августа двое граждан Беларуси и гражданин Литвы начали восхождение на пик Курумды в Залайском хребте. Через несколько дней группа должна была спуститься в базовый лагерь. Однако связаться с альпинистами не удалось. После этого Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана и добровольцы начали поисковую операцию. Семейные врачи призывают жителей не игнорировать профилактическое обследование, даже если нет жалоб на здоровье. Только в Мицкунайской амбулатории Вильнюсского района в прошлом году, благодаря профилактической программе у 3 мужчин, рак простаты удалось выявить на первой стадии. С какими проблемами сегодня чаще всего обращаются взрослые и дети, почему важно вовремя проходить обследование и чем может быть опасно самолечение, рассказывает семейный врач Анна Волк.
1: Какие проблемы эта амбулатория решает? Людям не нужно ехать сразу в город?
2: Да, сразу могут обратиться к нам, к семейному врачу, и первая помощь уже им будет оказана уже тут по месту.
1: Какие тут врачи-специалисты?
2: Семейный врач, медсестра, одонтолог, зубная гигиена, акушерка у нас есть. И также со мной в команде еще работает медсестра по уходу за больными на дому. У кого есть какие-то лежачие, да, больные, у кого нужен более такой тщательный уход, так уже есть медсестра, которая на дом приезжает.
1: Много у вас пациентов?
2: На данный момент где-то 1200. Наша амбулатория считает, но это я считаю на 2 амбулатории, потому что я на 2 работаю. И здесь в Мицкунах, и в Лаваришках. Как бы нету такого, что там в один день все заболели, так стараемся принять, если человек заболел в тот же самый день. Ну, конечно, если он там позвонит там уже в 3 часа, когда нас нету, то, конечно, он к нам уже не попадет. Но мы как работаем с 7 до 2:30. В это время, если человек звонит, так мы тут точно его обслужим, что это, если случится, чтобы пришел, что мы его осмотрим, возьмем какие-то анализы, назначим уже начальный лечение.
1: Сезонный вопрос. Может быть, с какими сейчас основными вопросами люди обращаются? Понятно, у всех индивидуальные случаи, но может быть какая-то тенденция?
2: Ну, в основном летом это травмы какие-то бытовые, боли в позвоночнике, просто связанные с огородними всеми работами. Не было так, чтобы в этом что-то за жару связано. Нет. Немножко вот сердечников было, у кого давление более такое высокое. И вот, наверное, последнюю неделю начались от кондиционеров, что горло много кому болит, так вот вращается зуб. Болями в горле.
1: Много молодых семей здесь живет с детьми, и я думаю, к вам обращаются. С детьми сейчас сезон тоже справок в школы, в дошкольные учреждения. Как активно люди идут, не затягивают ли до последнего момента?
2: Есть, кто и уже в начале лета пришли за справочками, есть, кто продолжают идти, и будут те, кто придут в сентябре. Мы их не ругаем.
1: Сейчас обязательно осмотр семейного врача и...
2: Одонтолога. Да, одонтолога, потому что справочка состоит из 2 частей. И если вы пройдут больные только семейного врача, не пройдут одонтолога, так эта справка недействительна. Надо будет все равно пройти одонтолога.
1: Про тенденции тоже хочется узнать, про здоровье детей, как сейчас оцениваете, вот подготовка к школе у многих. Все равно, конечно, разные возрасты, но вот если смотреть на дошкольников и начальные классы, с какими они вопросами приходят?
2: У школьников мало вопросов. Они обычно приходят быстрее рост, вес померить и убежать. Тут больше у родителей бывает вопросов. Ну, просто какие-то, может, индивидуально от ребенка связанные вопросы. У кого-то больше вопросов по питанию, у кого-то там связанное, может, там, с осанкой, у кого-то с глазами, ну так очень индивидуально, не могу так как-то...
1: Но стандартные это все равно проблемы, вот что касается осанки, зрения, много сейчас гаджетов у детей. Уровень состояния детей как оцениваете?
2: Я бы сказала, что если по баллам, ну такая твердая 9. Хорошая. Детки молодцы, они там, если даже и болеют, там что-то мамочки приходят, мы посоветуемся, как что. Получается нам избежать и антибиотиков, и дальше какого-то более осложненного лечения, как-то все вовремя

0: получается поймать. Просто хорошо, что они приходят, просто вовремя обращаются, я бы так выделила. Потому что когда все равно человек вовремя обращается, так это сопопекает каким-то более таким сложным последствиям.
1: Есть какой-то момент, который объясняете пациентам каждый день, изо дня в день?
0: Ой, что лекарства надо пить каждый день, а они когда только болеют. Вот это каждый день просто, что они, потому что много кто от давления назначенное лечение, они пьют только тогда, когда давление, потом перестает, потом оно снова большое, потом ой-ой-ой, что делать? Так, если назначенное лечение, надо его принимать каждый день.
1: Сейчас многие занимаются еще и самолечением, поскольку очень много всяких добавок, БАДов и так далее, то есть люди получают информацию из интернета, пытаются каким-то образом улучшить свое состояние здоровья. Как на это реагируют?
0: Я думаю, что добавки, мое мнение, что эти добавки все равно надо принимать, проконсультировавшись с врачом, потому что все равно надо знать, что в твоем организме творится, что там плохо, и все равно иногда нужны дополнительные анализы, потому что все равно, если мы начитаемся где-то чего-то в интернете, или как сейчас много кто любит проконсультироваться с искусственным интеллектом, так это не все время хорошие советы, иногда бывает больше вреда здоровью, чем...
1: У вас есть какие-то вот уже случаи с последствиями самолечения?
0: Бывает, что немножко бывает, что передозировки этих всяких микроэлементов, так в самом деле, ну просто вот хочется сказать, что вот если человек и хочет что-то принимать, что лучше просто пришел и проконсультировался просто дополнительно с врачом, и тогда, чтобы это все было назначено уже по состоянию его здоровья, а не просто так, что он просто хочет какие-то добавки пить. Потому что если просто пить вот так, потому что я придумал, и мне так хочется, потому что там прочитал, так на самом деле можно навредить себе.
1: Пожилых людей много?
0: Больше средней группы у нас. Я не выделила так, что именно пожилых. Наверное, больше такой средний рабочий класс у нас.
1: Есть какие-то моменты, которые вот недооцененные как бы проблемы? Люди затягивают, не приходят, поздно обращаются?
0: Есть, на самом деле. Все равно, если у человека проявляются какие-то симптомы, которые ему не свойственны, все время он как бы имеет место быть, обратиться к врачу и просто хотя бы посоветоваться. Потому что потом эти симптомы откладываются, и потом есть такие болезни, где чуть ли не там каждый месяц, каждый день важен. Потому что у нас тут и недавно был случай тоже, что подтвердилась онкология. Просто надо вовремя обращаться. Вообще ли человек все время игнорирует? Это вообще вот что у меня было. На что все время надо обратиться. Если непонятные боли в животе, это все время. Если именно женщинам непонятные боли внизу живота, какие-то кровотечения, которые вообще не связаны с месячным циклом. В любом случае боли в груди тоже никогда не стоит игнорировать. Одышку.
1: Сейчас многие боли препараты, оземпики и так далее.
0: Эти препараты тоже надо знать, что они не назначаются просто так, что у человека лишний вес. Эти лекарства тоже имеют свои побочки, они назначаются грубо по индикации.
1: В связи с этим тут напрашивается, конечно же, вопрос о профилактических программах, которые сейчас очень активно, рекламируются, и семейные врачи настаивают. Все-таки не игнорировать нужно эти программы, возрастные вот эти категории, если попадаешь, то идти.
0: Да, потому что на самом деле даже этими превенционными программами 4 из 5 программ направлены на выявление рака на ранней стадии, поэтому это просто прийти, сдать кровь, скал сдать или женщинам проверить грудь, съездить на маммограмму, так это на самом деле 1-2 года. Это просто проверка, которая спасает жизнь на самом деле. Хотя очень много кто пренебрегает, говорит, что мне ничего не болит, мне ничего не тревожит. Но у нас лично в амбулатории было, что мы в прошлом году поймали 3 мужчин, которые не хотели сдавать кровь, у которых мы выявили рак простаты на первой стадии.
1: А просто пришли случайно?
0: Не хотя. Вообще, да. Не хотя пришли. Очень не хотя. И потом, вовремя поймали, вовремя начали лечение, все хорошо, но если бы мы их не поймали, чуть ли не в принудительном порядке не заставили прийти, так это потому, что вылавливали мы их не один день звонком просто. Так это такие очень хорошие истории на самом деле. Все равно каждый семейный врач, он имеет своих людей, к которым привязан, так все равно этих людей бывает в среднем, конечно, в зависимости от локации, где-то 1000-1500, то плюс-минус все равно эти все люди через тебя проходят, и ты плюс-минус всех их знаешь. Так там не составляет труда им позвонить и пригласить на кровь, просто что, сколько заинтересованность этого человека, конечно, прийти и сдать эти анализы. Потому что обычно звонят, что надо уже прийти сдать, а люди реагируют: «Основа, а я ж недавно сдавал». а зачем мне это надо и так далее.
2: Недавно.
0: Да, а это недавно бывает, никогда.
1: Долго ли приходится ждать к специалистам?
0: К специалистам в зависимости от специализации, но если нужна просто плановая консультация, в зависимости, конечно, какая специализация. Если, например, кардиолог и плановая консультация, ну так в течение полтора месяца, двух месяцев точно

0: все эти рекомендации.
1: Положительно. И просто, когда, если чувствуется, что что-то не так, обратитесь к семейному врачу.
2: Говорила семейный врач Мицконайской амбулатории Вильнюсской районной поликлиники Анна Волк. Стартует вторая благотворительная акция «Дронатрон». В течение 2 месяцев будут собирать средства на защиту воздушного пространства Литвы и Украины. Как сообщает организация Blue Yellow, основная часть собранных средств будет направлена Украине, а каждый 5-й пожертвованный евро – командам операторов дронов Союза стрелков Литвы. Командующий Союзом стрелков Литвы Линас Иделес говорит, что противодроновые команды уже сформированы. Однако им не хватает дронов-перехватчиков, предназначенных для уничтожения беспилотников. По его словам, в Украине с помощью таких перехватчиков сбивают около 40% крупных российских дронов. Акция «Дронатрон» продлится 2 месяца. Пожертвовать 5 евро можно по короткому номеру 1482, 10 евро по номеру 1499. Более крупную сумму можно перечислить на сайте Blue Yellow. В части самоуправления родители уже могут искать кружки для детей через централизованную систему приема. Суббота она доступна через сайт mokousia.lt. Через эту систему можно записаться на кружки, финансируемые в рамках программы неформального образования детей. Руководитель Мокоуси Литувея Аурелия Орлова сообщила, что к сегодняшнему утру через систему было подано около 500 заявлений. По ее словам, единая система позволит родителям сэкономить время, а государству средства. Ожидается, что со следующего года централизованная система охватит все 60 самоуправлений Литвы. Министерство финансов предлагает выделить еще более 600 тысяч евро на юридические споры Литвы с Беларускалием и швейцарской компанией Хассенберг. Компании требуют компенсации после того, как в 2022 году Литва прекратила транзит белорусских калийных удобрений через свою территорию. Беларускалий требует от Литвы более 12 миллиардов долларов. Свои претензии в международном арбитраже предъявила и компания Хассенберг, связанная с терминалом в Клайпедском порту, где перегружались белорусские удобрения. За последние 2 года правительство Литвы уже выделила на эти споры более 3 миллионов евро. И о погоде. Ближайшей ночью в Литве будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Кое-где ожидается туман. Ветер слабый, температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла, на взморье до 16 градусов тепла. Завтра днем будет облачно, на западе страны с прояснениями. Во многих районах ожидаются дожди, на востоке местами сильные. В западных районах преимущественно пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ветер северо-западный, западный и 7-12 метров в секунду. Температура воздуха от 16 до 21 градуса тепла. В Вильнюсе дождь ожидается уже с утра. Днем он усилится, возможно гроза. Ночью около 13 градусов, днем около 16 градусов тепла. На сегодня это все. С вами была Моника Юшкевичутя. Напомню, новости на русском языке и наши передачи вы можете найти на русской странице сайта ЛРТЛТ и в радиотеке ЛРТ. Далее в программе Литовского радио передача «Венкартиня планета». Сейчас 16 часов 29 минут.